0: Хочем любить старе бабице.
1: Нечемо.
0: Хочем любить младе циганчице.
1: Хочем.